Sankalanji, Shamni Samti Lemel Mutsula, Mansuji, Gapu Shepa Shipi, Nantun de Shijina, Chichiki, Shipta Samber Gav Sashi. Shihula Rapta Jenny, Gansir, Jitubji, Holan Babi Dinder, Lasi Tumjung Gansir, Tsumbi Satsutang, Gunula Sipa Tsunjin Yujing, Namdin de Zichu Satsutang, Gunula, Penny Chambu Den Yubi, Sani Diki Mansuji, Hajang Gapu Shijin Yu. Джунклиджия нихгав чумчиг мангбур са цуэдан гуньюл дун юджин. Дэдэг цангма нин дэрэнгла рэчуэнни дэбэй сибу юла гунцэл джин цанбу ю. Хуцэл нью жэнбэй джунма джухгаржи лурэгэвшэ дэсэ нэ са цуэдан гуньюл нюгэ ю. Дэцу нга цу чунди нэ савэй шимсэй хэрэжи сангуэ бэр жэбадан. Кунги, шэ дэсэ са цуэдан гуньюл сава нэ нга цэй гумсул шэгжэлэ. Jokong Chemin Hutsutang Dana, Rachija Satsutang Gunyuna, Lamila Zaja Yimbi, Satia Lodi Bundu, Hutsun the Ni Tuba Guama, Anguaso Satang Mampuyola, Duasim Biker, Jilly Chinu Tabga, Argenjun Tamir Gapushi Jin Yuji Jibashila, Hitoshon Rigna, Satsutang Gunyuna, Wages Hacha Munchibi, Ratung Samtang, Jonti Ninkur, Lamser, Tirner. Along Hula, Chucky at Bangtung Sosa TV, Hotel Jiyin La, Simon and Nikola Jujung, Genji Hajang at Gapu Shijin Yu. Domber at Sergeant Tembi, Reggie in Hotel Satan Hotel, Sangul B, Cheng Wula Ranchon John, Hansi Kong, Tamil and Namila Dikkan, Bumshun Hemba, Shgadden Yamal La Jandishiba Yin, Kungi, Satsultang Gunyuna, Anang Hamidini, Omerge, Tweet Hotel Dario.